Всящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих.

Нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве,

поступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, премилословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами

Ей, архиепископ Нью-Йоркской Метрополитской Мерки в Канаде и Господина нашего Высокорешившего Киприана, архиепископ Елдописка и Пенсильванского, и все дарища Твоим сердцем.

Но яко прах, его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь

Престашася языцы и люди, поучившися тщетным, престаша цари земсти и князи, собравшися в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я, аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасениему Божиеко. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святые свои я. Азо снух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя.

Яко ты поразилась и вся враждующая мевсуе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение и на людях твоих.

0: славе божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей.

0: оступись, спаси, помилуйся, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш